0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: крепче, ближе, мат поближе, без остатка растворить.
1: Jam FM. Будильник всем.
2: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
3: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня субботу, 11 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направления от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 21-25 выше нуля. Также сегодня в Реже-Ревде тоже переменная, возможен дождь, гроза до плюс 25. В Краснотуринске до плюс 20, возможен дождь, переменная.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На сегодня субботу, 11 июля, синоптики в Екатеринбурге обещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ну а в течение дня 21-25 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 25.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Дефицит на топливном рынке в России сложился из-за прилетов дронов на НПЗ, из-за чего работа предприятия частично нарушается. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом отметил, что в России достаточно мощности для переработки топлива и даже для отправки на экспорт, пишет РБК. Вице-премьер признал, что на рынке топлива есть спекуляции и призвал внимательно следить за ценами регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Между тем, власти Свердловской области заверяют, что топливный рынок в регионе стабилен, складские запасы закрывают потребности населения и бизнеса, пишет московский комсомолец, но отмечает, что ситуация все же напряженная. Не на всех заправках всегда есть бензин в наличии, а цены разнятся от 62 рублей за литр 92 до 104. Дизельное топливо тоже демонстрирует разнообразие цен. Самая низкая цена 81 рубль за литр, самая высокая 125,70. Третий этап опрессовок теплосетей пройдет на следующей неделе в Екатеринбурге с понедельника 13 июля по четверг 16. Работы энергетики обещают проводить по ночам с 11 ночи до 6 утра без отключения горячей воды. Владельцам зданий, теплопунктов и теплосетей необходимо отключить системы теплопотребления от трубопроводов, на которых будут идти испытания, и следить за их состоянием. Собственники складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны организовать дежурство, сообщили в администрации Екатеринбурга. Традиционный фестиваль мастеров «Иван да Марья» проходит в Екатеринбурге до конца этой недели. В Уральском центре развития дизайна собрались более 170 участников из разных городов. Представлена авторская керамика, изделия из дерева, текстиль, кожа, украшения, куклы и другое. В фермерском гастрономическом уголке сыры, масла, мед, чай. Среди мастер-классов для детей и взрослых от росписи имбирных домиков до создания мозаики и картин акрилом. Фестивалю в этом году 11 лет. Он проходит традиционно в Уральском центре развития дизайна по адресу Горького, 4А. В Лондоне прошла закрытая премьера блокбастера «Одиссея» Кристофера Нолана. Побывавшие на ней обозреватели из ведущих мировых СМИ назвали экранизацию эпоса Гомера важнейшим проектом режиссера. Критики отмечают, в частности, размах и обилие массовых сцен, психологизм и гуманизм ленты, а также пугающие сцены хоррора. По словам некоторых обозревателей, «Одиссея» – это лучшая роль Мэтта Дэймона во всей его фильмографии. Критики также отмечают Роберта Паттинсона, блестяще сыгравшего в этой картине злодея, пишет Лента.ру. «Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля этого года. Официальной информации о прокате в России пока нет. Официальный курс доллара на выходные 76,66, евро 87,67.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На сегодня, субботу, 11 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 21-25 выше нуля. Также сегодня в Реже Ревде тоже переменная, возможен дождь, гроза до плюс 25. В Краснотуринске до плюс 20, возможен дождь, переменная.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

Всем салют на Jam FM гороскоп на сегодня, субботу, 11 июля. Овен, отличный день для того, чтобы попробовать что-то новое. Телец, танцуй, веселись, тебе необходимо развеяться. Близнецы, прислушайся к интуиции, она подскажет правильное решение вопроса. Рак, сегодня ты можешь встретить свою вторую половинку, будь открыт к новым знакомствам. Лев, отличный день для решения бытовых дел. Дева, не думай о негативе, во всем ищи свои плюсы. Весы, любовь к интересным беседам позволит тебе раскрыться с другой стороны. Скорпион, сегодня важно учитывать предпочтения любимых людей. Не будь эгоистом. Стрелец, обнови гардероб, в твой шкаф просится что-нибудь яркое. Козерог, отдохни от накопившейся суеты. Водолей, твои старания оценят, главное, не кричи о них. Рыбы, собери всех друзей вместе, вы давно не виделись.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. На Среднем Урале устраняют последствия сильных дождей и грозового фронта, которые накануне накрыли регион. Перекрыта дорога из Артемовского в Алапаевск. В селе Миронова на пруду реки Аромашки произошел размыв грунтовой насыпи, из-за чего проезд в этом направлении стал невозможен. Повысился уровень в реке Реж. Временное ограничение на Серовском тракте. Часть пути для автомобилистов перекрыли. Сегодня утром наблюдаются перебои со светом в некоторых районах Екатеринбурга и подтопление подвалов многоэтажек. Велокурьерам запретят ездить по тротуарам. Соответствующие поправки в ПДД осенью внесет Минтранс, сообщили газете РУ в пресс-службе министерства. Поправки должны упорядочить движение курьеров на электротранспорте и снизить число ДТП и конфликтов с пешеходами. В декабре прошлого года президенту Путину пожаловались на курьеров, которые гоняют по тротуарам и создают угрозу для пешеходов. Визовый центр Кипра возобновил прием документов в Екатеринбурге. Всего в России работают 4 диппредставительства республики. Это посольство в Москве, а также генконсульство Кипра в Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. Визовый сбор для всех, кто старше 12 лет, составит 90 евро. Прием заявлений в визовых центрах Кипра был приостановлен в середине июня. Свердловские власти заверяют, что топливный рынок в регионе стабилен, складские запасы закрывают потребности населения и бизнеса. Об этом пишет МК. Но отмечается, что ситуация напряженная. Не на всех заправках всегда бензин в наличии, а цены разнятся от 62 рублей за литр до 104 рублей. Дизельное топливо тоже демонстрирует разнообразие цен. Здесь вилка от 81 рубля до 125. Стоявшая несколько дней подряд на Среднем Урале жара отступила. После прошедших минувшей ночью ливней дышать стало легче. Сегодня температура воздуха составит около плюс 25 градусов. По прогнозам, дожди и грозы задержатся в регионе на всю следующую неделю. Пациентам стоматологов будут в обязательном порядке давать обезболивающие. С предложением выступил Минздрав. Оно распространяется на все манипуляции в стоматологии, которые могут вызывать болевые ощущения. Определилась первая полуфинальная пара чемпионата мира по футболу. Сборная Испании, обыгравшая Бельгию в четвертьфинале со счетом 2-1, встретится с Францией, которая ранее прошла Марокко. Матч состоится в ночь на 15 июля по свердловскому времени. Для Испании это первый полуфинал чемпионата мира с 2010 года, когда команда выиграла турнир. Франция, в свою очередь, выходит в полуфинал в третий раз подряд. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». На сегодня субботу, 11 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ну а в течение дня 21-25 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 25.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
2: Новое-новое, это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Так вот, это You Can Touch от Казановы. Йоп, у меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
3: You Can Touch, ты можешь потрогать.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785.
1: Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
2: Уникум!
3: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5.

Всем приветики. Немного важной информации. 18 июля все дороги ведут на Урал. Футбол. Фест. Ищи там яркую зону GMFM. Зажигать будем вместе с ведущими утренней гимнастики Павел Павловичем и Марго. Обещаем, будет весело. Споем хиты, взбодримся на иммерсивной зарядке и заглянем в завтрашний день. Автомат предсказаний считает твое будущее. Итак, встречаемся 18 июля в парке Маяковского. Информация из категории 6+.

0: Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. В Екатеринбурге автовладельцы выстраиваются в очереди к механикам. Об этом пишет Ян. За неделю в одном сервисе до 4 таких обращений в день. По словам некоторых механиков, забиваются форсунки. Причиной такой ситуации называют то, что правительство разрешило НПЗ выпускать топливо стандарта Евро-3. В нем содержание серы в 15 раз больше, чем в привычном Евро-5. Сера при сгорании образует твердые отложения, которые забивают тончайшие отверстия форсунок. Полиция Казахстана развернула 59 постов вблизи автомобильных пунктов пропуска через границу. Сделано это для пресечения незаконного вывоза топлива. Сотрудники полиции вместе с представителями других ведомств осматривают машины, пересекающие границу. В частности, они проверяют автомобили на установку незаконных дополнительных баков, пишет «Коммерсант». На Среднем Урале устраняют последствия сильных дождей и грозового фронта, который накрыл регион накануне и затопил сразу несколько дорог. Непогода значительно нарушила транспортное сообщение. На трассе Екатеринбург-Нижний Тагил пришлось ограничивать движение. А в аэропорту Кольцово задерживали авиарейсы и отправляли самолеты на запасные аэродромы. В некоторых районах Екатеринбурга зафиксированы перебои со светом в многоквартирных домах. Банк России выпустил в обращении обновленную банкноту номиналом 100 рублей. Она посвящена Центральному округу. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ. Россияне стали есть меньше хлеба, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, тенденция видна на дистанции в последние 15 лет. Теперь люди в стране едят больше белка, овощей и фруктов. В крупных торговых сетях Екатеринбурга почти в два раза снизили цены на арбузы. В магазинах «Верный», «Магнит», «Пятерочка» стоимость этой ягоды сейчас составляет около 50 рублей за килограмм. Как правило, в сетевых супермаркетах доступно от 1 до 3 позиций арбузов, причем 80% ассортимента составляет отечественная продукция. Остальной ассортимент формируется за счет импорта из Азербайджана, Ирана, Ливана, Таиланда и Турции. Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча четвертьфинала чемпионата мира против Бельгии, сообщается на сайте FIFA. Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой испанцев со счетом 2-1. 18-летний вингер Барселоны провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями, но нанес 6 ударов по воротам, 2 из которых пришлись в створ. В полуфинале чемпионата мира сборная Испании встретится с Францией. Матч состоится в ночь на среду, 15 июля. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На сегодня субботу, 11 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 21-25 выше нуля. Также сегодня в Реже, Ревде тоже переменная, возможен дождь, гроза до плюс 25. В Краснотуринске до плюс 20, возможен дождь, переменная.
0: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Супер диджей.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: Jam FM. И снова музыка прямо сейчас.
9: 102.5 Jam FM.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Jam.FM.
5: Привет! Муж Анны Асти подарил ей пикап. В одном из шоу поп-дива рассказала, какой подарок она получила от своего супруга в день рождения. Мужчина прекрасно знает вкусы и увлечения любимой, и поэтому подарил ей то, в чем она так сильно нуждалась. Певица поделилась. «Я думала, что мне подарят козу, но в ночь перед днем рождения мне супруг подарил машину, которую я хотела специально для деревни». Как пишет Супер, речь идет о большом пикапе, который идеально подходит для жизни в деревне. Анна с иронией отметила, что теперь становится похожей на настоящую фермершу. Вдобавок к этому, муж подарил ей породистую лошадь. Она очень мечтает о своей мини-ферме. Я надеюсь, что эта мечта обязательно исполнится. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

Всем салют на Jam FM гороскоп на сегодня, субботу, 11 июля. Овен, отличный день для того, чтобы попробовать что-то новое. Телец, танцуй, веселись, тебе необходимо развеяться. Близнецы, прислушайся к интуиции, она подскажет правильное решение вопроса. Рак, сегодня ты можешь встретить свою вторую половинку, будь открыт к новым знакомствам. Лев, отличный день для решения бытовых дел. Дева, не думай о негативе, во всем ищи свои плюсы. Весы, любовь к интересным беседам позволит тебе раскрыться с другой стороны. Скорпион, сегодня важно учитывать предпочтения любимых людей, не будь эгоистом. Стрелец, обнови гардероб, в твой шкаф просится что-нибудь яркое. Козерог, отдохни от накопившейся суеты. Водолей, твои старания оценят, главное, не кричи о них. Рыбы, собери всех друзей вместе, вы давно не виделись.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
2: Рубиться в игровые автоматы в Радуга Лэнд. Вместе!
1: Летать в аэротрубе Simple Fly.
2: Вместе! Пройти все-все аттракционы в Радуга Лэнд. Вместе!
1: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радуга Лэнд на сайте radugadefisland.ru.
0: Радуга Лэнд. Репина 94.

0: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
1: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «НК». Выбирайте квартиру на nk.ru. Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 18-784-718-9584.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.
5: We

0: Новости на Jam.FM.
1: Здравствуйте. Самолет, вылетевший сегодня из Екатеринбурга в Благовещенск, экстренно вернулся в Кольцово, передает Е1. Вылет самолета уральских авиалиний был отложен на несколько часов из-за непогоды. После того, как лайнер взлетел, в самолете сработала индикация о возможной неисправности, поэтому экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Пассажиров обеспечили питанием, авиакомпания подготовила резервный борт. Накануне вечером в Кольцово массово задерживались рейсы из-за накрывшего регион грозового фронта. Несколько самолетов были направлены на запасные аэродромы. Согласно данным онлайн-табло Кольцова, на вылет к этому часу задерживаются 13 рейсов, один отменен. В Екатеринбурге продолжают устранять последствия сильнейшего ливня и грозового фронта. Обильные осадки затопили городские улицы, а сильный ветер повалил десятки деревьев. Сегодня утром наблюдаются перебои со светом в некоторых районах Екатеринбурга. Госдума ужесточила требования.

0: МРОТ, стаж и больничный. Новые правила для работодателей вступят в силу с 1 марта 2027 года. Яндекс добавил на карту Екатеринбурга наличие топлива и очередей на АЗС. Ранее доступ к этим данным имели исключительно таксисты. Теперь в приложении показывают наличие топлива и загруженность АЗС по отзывам других водителей. У каждой АЗС появился статус также по очереди. Нет очереди средняя и большая. Также сам автомобилист может отметить, какое топливо есть в наличии на заправке. Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор возвращается на ринг. Ночь на воскресенье ирландец проведет первый с 2021 года бой в промоушене против американца Макса Холлоуэя. Поединок пройдет в полусреднем весе до 77 килограммов. Это будет вторая встреча соперников. В 2013-м Макгрегор победил Холлоуэя решением судей. Однако в предстоящем бою букмекеры считают фаворитом Холлоуэя. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». На сегодня, субботу, 11 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ну а в течение дня 21-25 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 25.
1: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: М? Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ООО «ЗА Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5 Джим ФМ.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.

0: Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Свежие истории на Jam FM.
4: Привет! Ида Галич раскрыла подробности предстоящей свадьбы. В прошлом году блогерша получила заветное предложение руки и сердца от своего возлюбленного Олега Ледвича. С тех пор пара активно организует торжество и продумывает все до мелочей. На днях Ида поделилась тем, как проходит этот волнительный процесс. Звезды выбрали необычную локацию – красивейшие горы Владикавказа. Телеведущая прокомментировала, цитирую, «Свадьба будет в городе, который находится в России, в моем родном крае, в горах Владикавказа. Это будет удивительное событие. Мы сейчас даже засыпаем дорогу горам, чтобы она осталась после праздника». Как пишет Супер, на свадьбе ожидается почти 200 гостей. Они все полетят отдельным рейсом. На Галич будут красоваться 2 свадебных платья, а для вечерней части предусмотрен элегантный костюм. Сама Ида с улыбкой называет предстоящее торжество маленькой кавказской свадьбой. Да уж, а свадьба-то совсем не маленькая. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

Всем привет! Немного важной, интересной информации для тебя. 18 июля ищи яркую зону Jam FM на Урал Футбол Фесте. Будет громко и очень зажигательно. Споем любимые хиты на полную мощность. Взбодримся на веселой зарядке, а также узнаем судьбу. Автомат предсказаний считает будущее по твоей руке. Такое точно нельзя пропустить. Итак, 18 июля в парке Маяковского. Информация из категории 6+.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас начинается игра «Мальчики-девочки» в утренней джемнастике. За главный приз сегодня поборется за мальчиков Максим. Он из Екатеринбурга, работает индивидуальным предпринимателем. Сейчас стоит в пробке, ездит по делам. Максим, доброе утро.
3: Утро доброе всем.
2: Как настроение? Рабочее? Это здорово. Слушай, мы сегодня всех спрашиваем, от чего ты недавно избавился. Есть что вспомнить тебе?
3: Избавился, да. Да, много вещей отвез в церковь, там приемный пункт. И обувь, и вещи, которые лежали, я не знаю.
4: Ой, молодец какой.
3: По году.
2: Угу. Ну, слушай, здорово. То есть вторая жизнь? Да, вещами ты будут кто-то пользоваться. Мне кажется, это великолепно, да?
4: Кому это нужно, конечно.
2: Молодец, Максим, с пользой избавляешься, так скажем, и себе хорошо, и другим.
4: Другим тоже.
2: Это здорово. Играешь сегодня, Максим, с Аней. Аня у нас из Екатеринбурга, работает в детском саду, с документами, уже на работе. Аня, доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Ну, от чего ты недавно избавилась?
5: Не поверите, на той неделе, вот буквально четверг, мы с дочкой поехали в детский сад с двумя большими сумками, огромными игрушек.
2: Тоже, да, отдали в детский сад?
5: Тоже все отдали в детский сад.
2: Слушайте, смотрите, люди дают вторую жизнь вещам.
4: Не выкидывают на мусор.
2: Ну вот я пылесосу тоже дал вторую вещь, но я, правда, продал его. Ну, тем не менее, он кому-то послужит. Это правда. Нет, я всегда за то, что если кому-то еще эта вещь пригодится...
4: Ты можешь кому-то сделать лучше, то лучше это сделать.
2: И я всегда всем предлагаю в округе, если никто уже не берет, то избавляюсь. Ну хорошо, давайте прямо сейчас начнем игру. Все наши правила знает великолепно Яна. Вот ее ночью разбуди. Как играть в «Мальчики-девочки»? Сразу
4: как дважды два.
2: Давай, рассказывай.
4: В общем, каждому из вас мы зададим по три вопроса, на которые дадим по два варианта ответов на выбор. Вопросы будем задавать мы вам по очереди. Палыч приготовил вопросы для Ани, я приготовила вопросы для Максима. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот у нас сегодня и побеждает.
2: Прекрасно. Ну что, поехали. Максим, первый вопрос для тебя.
4: Максим, скажи, какой ингредиент обязательно входит в напиток Bubble Tea? Шарики тапиоки или шоколадный сироп?
3: Шарики.
4: Да, шарики тапиоки, такие крахмальные желейные шарики на любителя, я бы так сказала.
2: У меня от ненависти к любви пришло. Сначала я их не понимал, называл это все икрой лягушек, а сейчас потихоньку втянулся, и мне даже нравится. Иногда даже с детишками своими допиваю эти шарики, втягиваю.
4: Ой-ой, а их надо прожевывать тоже?
2: Да, хочешь, можешь глотать, можешь прожевывать. Аня, вопрос для тебя. У нас сейчас в Екатеринбурге идет замечательная выставка «Иннопром 2026». Так вот, там представили двухсекционный трамвай, который после выставки отправят на тестовые рейсы по маршруту Екатеринбург-Верхняя Пышма. Уникальность этого трамвая в том, что в дальнейшем он будет беспилотным, представляешь? Не будет водителя, сам будет нас возить. И, внимание, вопрос. Как называется этот трамвай? Богатырь или Витязь?
5: Богатырь.
2: Да, Богатырь Эмма.
4: Богатырь, звучит
2: Эмма.
4: Так.
2: Да. Ну что, здорово, счет у нас равный. Молодец. Видишь, как полезно. Но на самом деле событие-то огромное такое. У нас вчера это Аурус даже я видел, ездит по городу.
4: Это правда, и на промо. Он всегда масштабный, но в этом году тоже удивляет.
2: Про Екатеринбург сейчас везде говорят. Движемся дальше. Максим, вопрос номер два для тебя.
4: Максим, скажи, каким способом, по мнению парфюмеров, лучше всего наносить духи? Несколько пшиков на запястье или распылить парфюм перед собой, создав облако?
3: На запястье.
4: Нет, создать нужно облачко такое, ну, попшикать, чтобы пройти, да, в это облачко, чтобы парфюм лучше распространился и крепче держался.
2: Так интересно, я иногда в лифт захожу, и там чувствуется, что что-то облачко пустило этого парфюма, я там выхожу, ну, тоже как бы с этим запахом. Аня, вопрос для тебя. Скажи, пожалуйста, какая башня выше, Эйфелевая или Останкинская?
5: Эйфелева, наверное.
2: Нет, Эйфелева 323 метра, а вот Останкинская 540. Счет у нас 1-1 пока по одному правильному, по одному. А нет, у Максима же первый тоже был неправильный ответ.
4: У Максима был первый правильный про тапиоку.
2: Правильный про тапиоку? А, тогда все верно, 1-1, Максим.
4: Да-да-да, 1-1 у нас.
2: Чуть я тебе очко не снял. Ничего себе. Так, движемся дальше. Третий, Максим, вопрос для тебя.
4: Максим, третий вопрос. Натуральный цвет волос Мерлин Монро — это темно-русый или каштановый?
3: темно-русая.
4: Нет, она была каштановой. Потом только ее попросили перекраситься в блонд, чтобы быть привлекательной.
2: Вот кто бы, да, подумал? Мне кажется, всегда блондинка она была. Аня, третий вопрос для тебя. Сколько оборотов делает в воздухе фигурист при исполнении прыжка одиночный аксель? 2,5 или 1,5?
5: 2,5.
2: 1,5. Ну что, счет у нас 1-1, наш любимый, потому что сейчас будет еще один дополнительный вопрос, общий, один на двоих, на который нужно ответить как можно быстрее и как можно громче своего соперника. Итак, внимание, вопрос. Сегодня у нас вторник. Сколько букв в слове вторник?
3: 5.
2: Нет.
6: 6.
2: Нет. Ну не 5 и не 6, сколько?
6: 7.
2: Ну, наконец-то, Анечка, умница, чуть раньше. 5-6, все, что ли? Больше нет? Или вы считали?
4: Ой, да. Кстати, вторник, 7 число, и буквок тоже 7.
2: Сегодня вообще 7-0-7 и букв 7. Вообще. Вот почему я все подвожу. Тут 3 семерочки. Максим, ну что, чуть-чуть девчонки сегодня нас, парней, обскакали. В любом случае, мы ждем с тебя новых смайлов, поиграем снова, хорошо?
3: Спасибо, да. Всем хорошего дня, спасибо.
2: Тебе спасибо, отличное, за отличное настроение. Ну, а Аню поздравляем с заслуженной победой!
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами!
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Джем-ФМ.
7: Реклама. Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
8: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
0: 102.5. Джим ФМ.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. В Екатеринбурге появились мобильные огневые группы. Бойцов в форме на пикапах начали замечать на разных участках дорог во время угрозы атаки беспилотников. Вооружаются они обычно пулеметами или же на машину закрепляют зенитные установки, передает Е1. Мобильные огневые группы создаются на базе Росгвардии, подразделений вооруженных сил, либо боевого армейского резерва. В их задачу входит борьба с низколетящими дронами. Снимать и публиковать фото с такими группами запрещено. В России введены новые правила обслуживания газовых плит. Теперь за их исправность несут ответственность сами собственники жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно, ее рассчитывают по федеральной формуле. Предельный срок работы плит составит 10-12 лет. Если он истек, потребуется либо замена, либо техническая диагностика. Помимо этого, газ могут перекрыть за отказ пустить мастера, самовольный перенос оборудования и использование неисправной техники, передают УРАРУ. Минпросвещение опубликовало график каникул в новом учебном году. Для первоклассников традиционно предусмотрена дополнительная неделя отдыха в середине февраля. Согласно рекомендациям, осенние, зимние и весенние каникулы школьников должны составлять не менее 9 дней. Стоявшая несколько дней подряд 30-градусная жара на Среднем Урале чуть-чуть отступила. После прошедших минувшей ночью ливней дышать станет полегче. Тем не менее, на солнце все равно припекает. Сегодня температура воздуха составит около плюс 25-28 градусов. По прогнозам, дожди и грозы задержатся в регионе на всю следующую неделю. Арбузы в сетевых супермаркетах Екатеринбурга подешевели почти в два раза. В магазинах «Верный», «Магнит» и «Пятерочка» стоимость этой ягоды сейчас составляет около 50 рублей за килограмм, тогда как еще две недели назад килограмм стоил 90-100 рублей. Тренд на сезонное снижение цен актуален для всех ягод. Так, цена на черешню снизилась на четверть. При этом стоимость дыни остается стабильной. Цены стартуют от 120 рублей за килограмм. Кенийц побил державшийся более четверти века мировой рекорд в беге на 1000 метров. Эммануэл Ваньони на этапе бриллиантовой лиги в Монако преодолел дистанцию за 2 минуты 11,83 секунды. Это на 13 сотых быстрее предыдущего рекорда, который принадлежал также кенийцу Ноюн Гене и был установлен в 1999 году. Дистанция 1000 метров редко входит в медальный зачет на крупных турнирах и не входит в программу Олимпийских игр или чемпионата.

0: до плюс 19, завтра днем 21-25 выше нуля.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
2: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
1: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
6: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
7: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
8: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: «Джем-ФМ».
11: И снова музыка прямо сейчас.
12: 102.5. «Джем-ФМ».
13: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастливая.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Реклама.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Jam FM 102.5. Jam FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Шура ненавидит спорт. Певец подтвердил свою нелюбовь к физическим нагрузкам, хотя может похвастаться солидными спортивными достижениями. Он профессионально владеет беговыми лыжами. Как пишет Супер, роман со спортом у Шуры закончился еще в Новосибирске на сдаче нормативов ГТУ в школе. Он прокомментировал, цитирую, «Я мастер спорта по беговым лыжам. В Новосибирске у нас это было по определению. Должны были каждый урок физкультуры сдавать ГТУ. На этом спорт закончился. Кому он нужен? Вообще не мое». При этом звезде важно поддерживать себя в хорошей физической форме. Поклонники отреагировали на новость так. А как тогда оставаться стройным и без спорта? Да, странно. Иногда физическая активность просто необходима. Да он просто обленился. Он лучше обратиться за помощью к специалистам, чем сам будет работать над своим телом. Отмечу, что Шуре 51 год. Я думаю, что он сам знает, как ему лучше. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
2: Рубиться в игровые автоматы в Радугаленд. Вместе!
1: Летать в аэротрубе Simple Fly.
2: Вместе! Пройти все аттракционы в Радугаленд. Вместе!
1: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радугаленд на сайте radugadefisland.ru.
0: Радугаленд. Репина 94.

0: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Накрывшие Свердловскую область сильные ливни размыли дороги и затопили дома. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на МЧС. Сильный затор сейчас на Серовском тракте. Не доезжая разворота на монастырь, сотрудники госавтоинспекции говорят, что дорога на Табатуй полностью перекрыта. Автомобилистов направляют в объезд. Из-за подтопления и разрушения мостов движение ограничено на территории Артемовского, Алапаевского и Невьянского районов. На всех перекрытых участках работают экипажи ДПС. В Асбесте меж тем обвалилась дорога, об этом сообщают местные жители. ЧП произошло на пути в пансионат-санаторий «Белый камень». В Екатеринбурге в некоторых районах сегодня утром наблюдались перебои со светом в многоквартирных домах. Дополнительные зимние каникулы необходимо ввести для учащихся школ с 1 по 4 классы. С инициативой выступили в общественной палате. Сейчас дополнительная неделя отдыха в феврале предусмотрена только для первоклассников. Ранее в Министерстве просвещения заявили, что в российских школах осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее 9 дней, чтобы дети могли полноценно восстановиться. При системе обучения по четвертям для учащихся 1-11 классов школам рекомендовали планировать осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, а весенние с 27 марта по 4 апреля. На среднем Урале стартовал второй этап записи в первый класс. Заявление можно подать до 5 сентября через госуслуги. Место прописки ребенка не играет роли, ключевым остается только наличие свободных мест в выбранном учебном заведении. В новом учебном году за парты впервые сядут порядка 41 тысячи первоклассников, почти половина из них будет учиться в Екатеринбурге. Визовые центры Кипра возобновили работу в России. Также заявки можно подать в центрах BLS International в Минске и Ташкенте, сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров. В России прием документов доступен в 7 городах, в том числе в Екатеринбурге, строго по предварительной записи. Для взрослых визовый сбор составит 90 евро. Один из лучших игроков NBA подписал многолетний контракт с Сан-Антонио. Французский центровой Виктор Вимбаньяма будет выступать за клуб ближайшие 5 лет и получит за это $250 миллиона. У француза будет самая большая зарплата в истории Сан-Антонио. ESPN также отмечает, что Вимбаньяма мог получить больше $300 миллионов, но согласился на меньшую сумму, чтобы у Сан-Антонио была большая гибкость в подписании контрактов с другими игроками. В прошедшем сезоне Вимбаньяма вместе с Сан-Антонио дошел до финала плей-офф NBA, где команда уступила Нью-Йорк Никс. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87.

0: районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
1: Телефон в Екатеринбурге +7 343 382 89 00.
0: Сайт sib-kalina.ru. Застройщик ООСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Ульица Петрович, Санкт-Петербург, УКРМ 106 784 754.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Джем ФМ.
8: Привет! Айза объяснила, почему счастлива в браке. Блогерша Айза Лилуна Ай объяснила, почему чувствует себя счастливой в браке со Степаном Кузьменко. Она перечислила поклонникам признаки здоровых отношений. Айза прокомментировала: «Я чувствую себя любимой не только на словах. Мне не нужно угадывать его настроение. Я не боюсь его. Не живу в тревоге, что меня могут заменить. Не проверяю его телефон. Мы решаем проблемы, а не воюем друг с другом. Он уважает мои границы. Рядом с ним я стала счастливее, а не удобнее. Дом рядом с ним – это место, где можно отдохнуть». По словам Айзы, в этих отношениях она, наконец, чувствует себя в безопасности. Степан не обесценивает ее чувства, не заставляет ревновать и не требует доказывать свою ценность. Классно, когда девушка расцветает как цветочек в отношениях. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.

Всем приветики! На Jam FM важная и интересная для тебя информация. Если нет особых планов на 18 июля, вот, пожалуйста, пища для размышления. Встречаемся на Урал Футбол Фесте в яркой зоне Jam FM. Будет громко. Вместе споем любимые песни и поймаем ритм на иммерсивной зарядке. А специальный автомат предсказаний считает твое будущее по руке. Пропустить такое невозможно. Приходи, пошумим 18 июля в парке Маяковского. Информация из категории 6+.

0: Будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: На что у тебя остаются силы после тяжелого рабочего дня? Тема сегодня звучит так.
3: Начинаем читать ваши комментарии. Дима нам говорит: «Привет, Jam, после работы у меня остаются силы лишь принять ванну, поцеловать детей, супругу и на подушечку». Ну, в целом, самое главное, дело сделал.
2: Все самое основное. А да. Катя нам пишет, что у нее хватает сил только на тренировку. Она ходит в зал в среду, в субботу. А вообще, когда погода...
3: Выпендрилась, получается.
2: Ну, получается так. И она еще пишет, что плавает на сапе, берет с собой сына и вперед на встречу с приключением.
3: Ну, можно как часть тренировки тоже же засчитать?
2: Это тоже ведь спорт, конечно.
3: Любовь нам говорит, время остается на учебу, так как она вечерняя. Потом на тренировку сходить. Ну, и, конечно, что-то приготовить. Ну, там в целом списочек-то уже как бы ничего себе.
2: Многих не хватает и на готовку, например.
3: Да.
2: Когда устают.
3: Вот. Кто-то еще и в кино, в театр. Вот оно самое главное время. Это вовремя лечь спать. Тут согласен, да.
2: Ну, когда хочешь, ты на все время найдешь.
3: Когда хочешь, спи. Если хочешь спать, спи. Все. Тут как бы все верно.
2: Великие цитаты.
3: Да, Лена тоже говорит, только на вторую... А, привет, на вторую работу. Вот это мощь. Это мощь. Это мощь. Это мощь.
2: Ты устал, и еще и на работу бежишь вечерком.
3: Да, ну, сегодня по списку, если что, третья работа началась. Ну, как бы это все в общем таком потоке. Но если, давай так, если по смотреть.
2: Нет, я понимаю тоже, у меня что же такое есть. Олег нам пишет: «Добрый день», почему-то нам пишет, хотя уже вечерочек. Пишет: «Остатки сил переведены для включения автопилота. Маршрут построен до дома и в душ».
3: Алена говорит: «По-разному. Полы, готовка, гулять с ребенком, идти с ним в бассейн». Люба тоже говорит: «Едем домой и на работу ежедневно с вашим радио». А сегодня день рождения у коллеги. Анастасия! Вот у Анастасии сегодня день рождения, Любовь написала. Мы ее поздравляем с этим прекрасным праздником. Да.
1: Jam без правил. Встречи, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум! Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОРСО 18-784-718-9584.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Хорошая музыка, хороший день.
2: Джем FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. На Среднем Урале ливень размыл дорожное покрытие в Талицком и Пышминском районах. Там ограничили движение. В Талицком на 196-м километре Тюменского тракта затопила часть дороги. Машины едут по одной полосе в каждом направлении. В Пышминском районе полностью перекрыта проезжая часть в деревне Катарач вблизи плотины, а также вблизи села Печоркино и деревни Пульниково. Ограничения введены на неопределенный срок до понижения уровня воды в реке. Серьезная пробка также на Серовском тракте. На подъезде к Таватую водители разворачивают. Те, кто едет до Нижнего Тагила и Невьянска, не пропускают инспекторы ГИБДД. Движение перекрыто, трасса затоплена. Свердловские синоптики тем временем предупредили о приближении к региону очередного атмосферного фронта. Он достигнет территории Среднего Урала в понедельник. Сначала сильные дожди ожидаются на юго-западе региона, а затем распространятся на большинство районов. С воскресенья 12 июля по вторник 14 синоптики прогнозируют дожди, ливни, грозы с крупным градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. В ночные утренние часы туманы. Спасатели рекомендуют воздержаться от дальних поездок. Вдоль реконструируемой улицы Ванера высадят яблони. Сейчас работы ведутся на участке от проспекта Ленина до улицы Малышева. Подрядчик установит вазоны и клумбы, где высадят более 1500 растений 15 видов, в том числе и сибирскую яблоню. Общая площадь озеленения составит около 200 квадратных метров. Ранее в мэрии поясняли, что высадить деревья в открытый грунт не получится из-за большого количества инженерных коммуникаций, проходящих под улицей. Первый этап реконструкции Ванера планируют завершить к сентябрю, когда в городе пройдет международный фестиваль молодежи. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию смартфонов детьми. До 2-3 лет следует максимально ограничить гаджеты, заменив их на подвижные игры, творчество и семейное общение. Для детей от 3 до 7 лет рекомендуемое время использования гаджетов не должно превышать часа в день. С 7-11 лет – 1,5 часов и 2 часов в день для подростков. Определилась первая полуфинальная пара чемпионата мира по футболу. Сборная Испании, обыгравшая Бельгию в четвертьфинале со счетом 2-1, встретится с Францией, которая ранее прошла Марокко. Между тем, предстоящей ночью в четвертьфинале сыграют Норвегия и Англия, а в 6 утра по уральскому времени начнется матч Аргентина-Швейцария. Полуфиналы запланированы на 14 и 15 июля, а финал Мундиаля состоится 19 числа. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии».

0: От ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: Здоровье 365. Возвращаем радость движения.
0: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
0: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam FM.
0: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5. Jam FM.

0: обслуживание и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум! Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Jam.FM.
5: Привет! Татьяна Буланова призналась, что они с мужем живут в разных городах. Певица рассказала о семейной жизни с мужем Валерием Рудневым. В беседе с журналистами она уточнила, что живет в Петербурге, супруг в Москве. Видятся они раз в неделю, но это их устраивает. Она прокомментировала: «Он не забывает, как я выгляжу. Я понимаю, что этот человек за меня. У меня, к сожалению, не было из предыдущих двух мужей ни одного такого, который бы действительно за меня вступился». По ее словам, это первый мужчина, с которым она чувствует себя в безопасности. С бывшими мужьями она почти не общается, только по работе, без нарушения личных границ. Напомню, что Буланова и Рудни вместе уже несколько лет. В июне этого года они отметили кожаную свадьбу. Ну, наконец-то, наша Танечка счастлива. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Реклама.
1: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
2: Рубиться в игровые автоматы в Радугаленд. Вместе!
1: Летать в аэротрубе Simple Fly.
2: Вместе! Пройти все аттракционы в Радугаленд. Вместе!
1: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радугаленд на сайте radugadefisland.ru.
0: Радугаленд. Репина 94.
3: Эх... Если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
4: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
5: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Крем ФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. За минувшие сутки в Свердловской области местами выпало от 1 до 1,5 месячных норм осадков. Это данные Уральского гидрометцентра. Обильные дожди привели к серьезным последствиям. Оказались затоплены несколько дорог, включая трассу Екатеринбург-Нижний Тагил. В одном из районов смыло мост, а без электроснабжения остались 25 населенных пунктов. Сейчас зона осадков смещается на север, ожидается кратковременная передышка от дождей. Однако уже в понедельник погодные условия вновь осложнятся. К региону подойдет новый атмосферный фронт, который вызовет усиление дождей. Водители сегодня с трудом добираются до Невьянска. На Серовском тракте из-за подтопления образовался многокилометровый затор. Сотрудники госавтоинспекции пропускают только тех, кто едет до Таватуя. Следующих до Невьянска и Тагила разворачивают, им приходится искать объездные пути. Например, чтобы попасть в Невьянск, сотрудники госавтоинспекции направляют автомобили через дорогу обход Верхней Пышмы с проездом через поселок Балтым. Два университета Екатеринбурга вошли в топ-20 вузов России по зарплатам выпускников-юристов. Рейтинг публикует агентство РИА. МГИМО занял первое место. Медианная зарплата выпускников-юристов этого вуза составляет 230 тысяч в месяц. На втором месте оказался МГУ с показателем 200 тысяч. Уральский юридический университет имени Яковлева расположился на 12 месте. Средняя заработная плата выпускников за год выросла на 15% до 115 тысяч в месяц. Уральский юридический институт МВД занимает 15 место. Медианная зарплата его выпускников, занятых в правовой сфере, составила 107 тысяч в месяц. В топ-20 вошли вузы, бывшие студенты которых востребованы в сфере корпоративного юридического консалтинга, судебной системы, прокуратуры, адвокатуры и международного права. В России подешевел черный чай. Цены за год снизились на четверть. Об этом газете.ру рассказал создатель индекса мишек Александр Абрамов. Ранее аналитики зафиксировали падение розничных продаж черного чая. Люди меняют привычки. Растет интерес к альтернативным вариантам. Из-за этого на рынке образовался избыток предложения по классическим позициям. И продавцы стали активнее снижать цены, чтобы распродать запасы. Итальянец Янек Синнер и представляющий Германию Александр Зверев встретятся в финале Уимблдона. В полуфинальном матче третья ракетка мира Зверев победил британца Артура Ферри, занимающего 114 место. Позже лидер мирового рейтинга Синнер победил серба Новака Джоковича в трех сетах с одинаковым счетом 6-4. Для 29-летнего Зверева это будет первый финал Уимблдона в карьере. 24-летний Синнер является действующим победителем турнира. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант» Екатеринбург. ЖК «Сибирская калина». На завтра, воскресенье, 12 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 19, завтра днем 21-25. Тепла.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс комфорта.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: В

0: Реклама.
1: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
2: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102,5.

0: Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.

0: рассказал, что случилось с твоим отцом?
1: Я все знаю! Ты убил его!
0: Нет, Люк. Я...
2: Стоп! Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Нет!
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Джем ФМ.
6: Привет! Младшая сестра Тимати отметила день рождения на яхте. Младшей сводной сестре рэпера исполнилось 23 года. Для того, чтобы отметить событие, Анна Юнусова улетела в Сен-Тропе. Именно там, на белоснежной яхте, она собрала всех своих близких друзей. Сама Анна прокомментировала Новый год жизни так. «Дабы не докучать поучениями и выводами, которые непременно поменяются в будущем, поблагодарю жизнь за еще один год роста, любви и радости, за душевные разговоры, за уроки, за моменты тишины и за ясность, которая облегчает даже самые важные решения. Спасибо всем, кто рядышком». Анна родилась во втором браке отца Тимати Эльдара Юнусова. Детство она провела в Женеве, где работал отец, а подростковые годы в Москве. Училась в Московской экономической школе. Девушка владеет сразу несколькими языками – английским, французским, итальянским и корейским. Известно, что она поддерживает хорошие отношения с братом. Поздравляем с прошедшим днем рождения! Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Джем ФМ.

0: Кока-Кола.
1: Всем приветики. Немного важной информации. 18 июля все дороги ведут на Урал. Футбол. Фест. Ищи там яркую зону GMFM. Зажигать будем вместе с ведущими утренней гимнастики Пал Палычем и Марго. Обещаем, будет весело. Споем хиты, взбодримся на иммерсивной зарядке и заглянем в завтрашний день. Автомат предсказаний считает твое будущее. Итак, встречаемся 18 июля в парке Маяковского. Информация из категории 6+.

0: Каждое утро по будням на Jam.fm мы начинаем утреннюю джимнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джимнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня все утро мы обсуждали замечательную тему, что недавно делали всей семьей. Прямо сейчас будем подводить итоги. Ну что, прочитаем, что еще нам пришло?
3: Оля пишет: «Доброе утро. Недавно мы с семьей ездили в Челябинск к старшей дочке в гости. Накрутили вкусные роллы, а потом пошли гулять в парк. Пишет, что попали под грозу и под дождик. Искали белок, чтобы покормить орешками, а они у нас всегда с собой, но не нашли. А еще сейчас полюбили, когда собираемся вместе, поиграть в настольные игры. И пишет, особенно в вонючий носок. А поясните правила игры. Это интересно мне даже узнать, что за игра.
2: Это мы, вонючий носок. Мы тоже с семьей собираемся, особенно когда там приезжают друзья из другого города, в Imaginarium мы играем. Mm. Интересно.
3: А как... вонючий носок не играете?
2: Нет, я не знаю, правда. Пришлите.
3: Носками нужно кидаться.
2: Да, что нужно делать? Или, возможно, когда ты проиграешь, тебя так все зовут весь вечер.
3: Возможно, такое прозвище просто.
2: Да, но сообщение, которое мы сегодня выбрали, пришло от Наташи. Доброе утро. Недавно мы всей семьей уговаривали мою 9-летнюю племянницу поехать в детский летний лагерь. Для этого наши с братом родители, наша бабушка и родители жены брата пришли к нам домой. Представляете, компания какая. Мы начали все вместе печь печенье, привлекли к этому процессу племянницу и как бы между делом стали рассказывать, кто из нас как отдыхал в детстве в лагере, как это было интересно и как бы мы сейчас с удовольствием поехали бы туда снова. Когда бабушка решила, что уже можно начать разговор с племянницей о том, чтобы она тоже поехала в лагерь, спросил ее, а ты бы хотела поехать тоже отдохнуть? На что племянница спокойно ответила, что она, в принципе, не устала, чтобы куда-то ехать отдыхать. Мы очень долго смеялись над ее ответом. В итоге нам так и не удалось ее уговорить, зато мы напекли печенье, наобщались и насмеялись.
3: Я была много раз в детских лагерях, и в достаточно масштабных, и просто загородных там в своем городе. Но, честно, это крутое время для детей, когда ты можешь действительно понаслаждаться тем самым детством. Поэтому я бы вернулась в лагерь с удовольствием.
2: Аналогично все.
3: Лагерь для взрослых — это санаторий.
2: Сделать лагерь для взрослых. Мы туда все утренней джимнастикой отправимся.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро — это утренняя джимнастика на Jam.fm.
4: Реклама. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
8: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
9: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
10: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Jam.FM.
1: Здравствуйте. Авиакомпании корректируют график отправления самолетов из Екатеринбурга. Напомню, в пятницу вечером и в ночь на субботу из-за накрывшего регион грозового фронта в Кольцово массово задерживались рейсы. Несколько самолетов были направлены на запасные аэродромы. К этому часу в екатеринбургском авиаузле задерживается вылет не менее 12 рейсов и прибытие 15. Тюменский тракт перекрыли в обоих направлениях. Из-за сильных ливней и последовавшего паводка на 196-м километре трассы в районе Талицы размыло асфальт. Он провалился. Для объезда рекомендуется использовать съезд с Тюменского тракта на 140-м километре и, следуя через Ирбит, можно вернуться на автодорогу Р-351 на 205-м километре. Из-за подтопления дороги также перекрыто движение на Серовском тракте. Пострадали от ливней Талицкий и Пышминский районы. Ну а между тем на Среднем Урале распогодилось, небо очистилось от облаков, однако ясная погода в сочетании с высокой влажностью после ливней усиливает ощущение духоты на улице. Медики рекомендуют пить больше воды. Между тем передышка от обильных дождей продлится ненадолго. Уже в понедельник к региону подойдет новый атмосферный фронт. Жителей предупредили о грозящих дождевых паводках. В Екатеринбурге стартовал второй этап приема заявлений для зачисления детей в первый класс. Родители могут подать документы через госуслуги до 5 сентября, независимо от места регистрации ребенка. Главное условие – наличие в школе свободных мест. В новом учебном году за парты впервые сядут порядка 41 тысячи первоклассников. Почти половина из них будет учиться в Екатеринбурге. Специалисты советуют не затягивать с подачей заявлений. Раннее оформление повышает шансы попасть в желаемую школу. Российским первоклассникам официально отменили домашнее задание. Эти изменения призваны снизить нагрузку малышей и помочь им адаптироваться к учебному процессу. В Минпросвещении также анонсировали и другие нововведения. Школьную программу по информатике включат вопросы, связанные с искусственным интеллектом. Кроме того, на трудах будут изучать темы, касающиеся использования беспилотных летательных аппаратов. «Лада Приора» и «Тойота Королла» вошли в список самых популярных подержанных авто в России. Итоги первого полугодия привел портал «Дром». «Приора» показала рост продаж на 5%, «Королла» на 13%. Среди автомобилей всех годов выпуска лидирует «Приора» 2008-го, а среди иномарок «Форд Фокус» 2008-го. Региональные предпочтения заметно различаются. На Дальнем Востоке традиционно выбирают «Хонду Фит». В Сибири лидирует «Тойота Королла», а в южных районах и на Урале первые места занимают «Лада Гранта» и «Лада Приора». Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, воскресенье, 12 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 19, завтра днем 21-25 выше нуля.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

Реклама. Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум! Телефон рекламной службы JAM-FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: JAM-FM.
1: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.fm.
2: Привет! Муж Анны Асти подарил ей пикап. В одном из шоу поп-дива рассказала, какой подарок она получила от своего супруга в день рождения. Мужчина прекрасно знает вкус и увлечение любимой, и поэтому подарил ей то, в чем она так сильно нуждалась. Певица поделилась. «Я думала, что мне подарят козу, но в ночь перед днем рождения мне супруг подарил машину, которую я хотела специально для деревни». Как пишет Супер, речь идет о большом пикапе, который идеально подходит для жизни в деревне. Анна с иронией отметила, что теперь становится похожей на настоящую фермершу. Вдобавок к этому, муж подарил ей породистую лошадь. Она очень мечтает о своей мини-ферме. Я надеюсь, что эта мечта обязательно исполнится. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Новости на Jam.FM.
1: Здравствуйте. Новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО вступают в силу сегодня. Порядок был утвержден Центробанком. При расчете средней стоимости запчастей больше не будут учитывать аналоги, если они дешевле оригинала более чем на 70%. Также стоимость расходных материалов будут определять без учета скидок. Страховщики начнут полностью включать в стоимость ремонта расходы на детали одноразового использования, уплотнители, наклейки и так далее. В результате выплаты по ОСАГО в среднем вырастут на 10%, а по некоторым запчастям до 40%. На Среднем Урале распогодилось, небо очистилось от облаков, однако высокая влажность усиливает ощущение духоты на улице. Медики рекомендуют пить больше воды. Между тем, передышка от обильных дождей продлится недолго. Уже в понедельник к региону подойдет новый атмосферный фронт. Жители предупредили о грозящих дождевых паводках. Напомню, за минувшие сутки в Свердловской области местами выпало от 1 до 1,5 месячных норм осадков. Обильные дожди привели к серьезным последствиям. Оказались затоплены несколько дорог, включая трассу Екатеринбург-Нижний Тагил. Тюменский тракт перекрыт в обоих направлениях. На 196-м километре трассы в районе Талиц размыло асфальт. Он провалился по всей ширине дороги. Без электроснабжения остались 25 населенных пунктов. Как сообщили в компании Россети Урал, основными причинами отключений стали падение деревьев на провода, а также прямые удары молний, которые повредили оборудование. Пациентам стоматологов будут в обязательном порядке давать обезболивающие. С предложением выступил Минздрав. Инициатива распространяется на все манипуляции в стоматологии, которые могут вызывать болевые ощущения. В сетевых супермаркетах Екатеринбурга подешевели арбузы. Почти в два раза. В магазинах «Верный», «Магнит», «Пятерочка» стоимость этой ягоды сейчас составляет около 50 рублей за килограмм. Тогда как еще две недели назад килограмм стоил 90-100 рублей. Тренд на сезонное снижение цен актуален для всех ягод. Так, цена на черешню снизилась на треть до 400 рублей. При этом стоимость дыни остается стабильной. Цены стартуют от 120 рублей за килограмм. Российским триатлонистам вернули право выступать на турнирах Ironman. Правда, в нейтральном статусе. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации триатлона России. Ironman – это самая престижная и сложная серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона. Каждая гонка серии состоит из трех этапов. Заплыва на 4 километра, заезда на велосипеде по шоссе на 180 километров и марафонского забега на 42 километра. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант» Екатеринбург. ЖК «Сибирская калина». На завтра, воскресенье, 12 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направления до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 19, завтра днем 21-25 тепла.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.fm.
2: Привет! Ида Галич раскрыла подробности предстоящей свадьбы. В прошлом году блогерша получила заветное предложение руки и сердца от своего возлюбленного Олега Ледвича. С тех пор пара активно организует торжество и продумывает все до мелочей. На днях Ида поделилась тем, как проходит этот волнительный процесс. Звезды выбрали необычную локацию – красивейшие горы Владикавказа. Телеведущая прокомментировала, цитирую, «Свадьба будет в городе, который находится в России, в моем родном крае, в горах Владикавказа. Это будет удивительное событие. Мы сейчас даже засыпаем дорогу горам, чтобы она осталась после праздника». Как пишет Супер, на свадьбе ожидается почти 200 гостей. Они все полетят отдельным рейсом. На Галич будут красоваться 2 свадебных платья, а для вечерней части предусмотрен элегантный костюм. Сама Ида с улыбкой называет предстоящее торжество маленькой кавказской свадьбой. Да уж, а свадьба-то совсем не маленькая. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

Всем привет! Немного важной, интересной информации для тебя. 18 июля ищи яркую зону Jam FM на Урал Футбол Фесте. Будет громко и очень зажигательно. Споем любимые хиты на полную мощность. Взбодримся на веселой зарядке, а также узнаем судьбу. Автомат предсказаний считает будущее по твоей руке. Такое точно нельзя пропустить. Итак, 18 июля в парке Маяковского. Информация из категории 6+.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Пришло время довериться искусственному интеллекту. Нейродич. В общем, есть вопрос, который нас с вами объединяет, и мы просим искусственный интеллект на него ответить. Вопрос сегодня звучит следующим образом. Расскажи-ка нам, как перестать заказывать с маркетплейсов. Ну, в общем, всякие
3: это
2: вот эти...
3: Это о насущном. Да. У девчонок у многих такая есть проблема, что они заказывают и даже не понимают, зачем это все им нужно.
2: В общем, смотрите, какая есть техника. Техника алиби называется для мужа или жены. Перед тем, как оформить корзину, громко произнесите вслух список покупок. Например, так, покупаем фиолетовые светодиодные шнурки, там насадку для зубной щетки, костюм баклажана для корпоративного, ну, то есть какую-то вот эту ерунду, которую мы все время с вами заказываем. Если после этой фразы из соседней комнаты донесется звук затвора или просто тяжелый вздох, значит, покупку лучше как бы, ну, отменить. Ты знаешь такое передергивание затвора?
3: Нет.
2: Ну, у пистолета, короче, типа патрон заряжаешь, поняла?
3: Ну, ладно. Допустим, ладно.
2: Потом игра, которая называется «Ожидание и реальность». В общем, для того, чтобы меньше себе... Хотя вот это, кстати, больше даже похоже не на шутку, а на реальную схему. Игра «Ожидание и реальность». Значит, открываете вкладку со своими последними, ну, там, 2, ну, давай, 10, например, покупок берем. Они же сохраняются.
3: Ну, это много достаточно, 10. Ну, ладно.
2: Нет, которые ты уже совершила.
3: А, уже.
2: Которые, да. Они...
3: Ждут отзыва.
2: Да, ну, условно, давай, да, ждут отзыва. То есть ты их уже купила, принесла к себе домой. Суть в чем? Посмотри на вещи, которые сейчас лежат мертвым грузом, а ты, я на человек, который действительно, ну, знаете, визуально, мне все-таки кажется, что у тебя есть какая-нибудь там шапка пельмень, например, и ты смотришь, и ты смотришь...
3: Откуда ты узнал?
2: По глазам видно. В общем, ты смотришь на эти покупки, то, что ты заказала, и то, что у тебя валяется по комнате. И, соответственно, делаешь анализ. А насколько это вообще надо?
3: Нужно ли мне это вообще?
2: Да, да. И тут уже принимаешь какое-то решение, которое тебе помогает либо покупать, либо не покупать. Но здесь, конечно, мне кажется, скоро откроются какие-нибудь курсы.
3: Мне кажется, это уже какое-то расстройство личности.
2: Да.
3: Есть люди, которые... Это шопоголики своего рода. Есть люди, которые просто без остановки заказывают,
2: это
3: и
2: я.
3: Все выкупают.
2: Вот
3: нет,
2: последнего...
3: это не такое.
2: Что из последнего ты заказала дурацкое для себя? Помнишь что-нибудь?
3: Дурацкое,
2: ну,
3: прям?
2: Ну, не нужно.
3: Нет,
2: ну, не то, что
3: все
2: не
3: по
2: нужно.
3: Факту, все по существу.
2: Ну, вот я заказал панаму леопардовую.
3: Леопардовую все-таки? А я думала зелененькую.
2: Вот я заказала леопардовую панаму. Зачем?
3: Ну,
2: как?
3: Ты обожаешь все леопардовое, почему нет?
2: Ну, тоже верно, да. Все, просто картинку обрисовали. В общем, помогли нам немножко нейросети, как избавиться от желания покупать все и вся.
1: Jam без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM.
4: Хорошего настроения, Екатеринбург. Jam.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Монополия интернет-провайдеров в многоквартирных домах попала под запрет. Госдума одобрила закон, который вводит штрафы для управляющих компаний и застройщиков, если они не пускают поставщиков услуг связи, кроме своих. Максимальный размер штрафа до 1 000 000 рублей. Как пишет российская газета, закон заработает сразу после его одобрения сенаторами и президентом. У производителя талицкого молока проблемы с доставкой. Они возникли из-за обвала асфальта по всей ширине Тюменского тракта на 196-м километре дороги. Движение в районе ЧП закрыто в оба направления. Машины с молочной продукцией пустили в объезд через Ирбит. Это крюк 80 километров. Время в пути увеличится на 2 часа. Директор предприятия Юрий Окунев в интервью «Один» заявил, что не верит в то, что федеральную трассу могло размыть из-за ливня. Он считает, что это или ошибка в проектировании, или ошибка в строительстве. И кто-то должен за это ответить. После мощных ливней на Среднем Урале растет уровень воды в реках Чусовая и Тура. Повышенный уровень воды сохраняется в реке Ница, которая затопила Ирбит, и в реке Сосьва в районе Гари. В связи с подтоплением и разрушением мостов ограничения для транспорта действуют в Артемовском, Алапаевском и Невьянском районах. На Московском тракте при въезде в Екатеринбург снесли стелу с названием города. Теперь вместо привычной синей надписи над горой пустое место. По информации «Коммерсанта», конструкцию демонтировали в рамках планов города по обновлению въездных стел на Московском и Челябинском трактах. РЖД хотят повысить сбор за возврат железнодорожных билетов. Вместо фиксированной платы в 3 рубля 70 копеек предложено взимать до 10% от стоимости билета. Размер будет зависеть от того, за сколько времени до отправления пассажир возвращает билет. Чем ближе дата поездки, тем выше может быть плата. По данным ТАСС, каждый год около 9 миллионов билетов возвращают менее чем за сутки до отправления поезда. В России рекордно снизились продажи новых китайских автомобилей. За первые полугодия было реализовано 243 тысячи машин из Поднебесной. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Известия». Июнь усугубил картину. В России реализовали 45 тысяч машин, что на 5% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Почти две трети июньского объема обеспечили всего три марки – «Хавейл», «Джили» и «Чинган». Ключевой причиной снижения спроса на новые автомобили являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали больше половины респондентов. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, воскресенье, 12 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 19, завтра днем 21-25 выше нуля. Также завтра в Риже и Ревде переменная без осадков до плюс 27, в Краснотуринске переменная, возможен дождь с грозой, до плюс 21.
0: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Шура ненавидит спорт. Певец подтвердил свою нелюбовь к физическим нагрузкам, хотя может похвастаться солидными спортивными достижениями. Он профессионально владеет беговыми лыжами. Как пишет Супер, роман со спортом у Шуры закончился еще в Новосибирске на сдаче нормативов ГТО в школе. Он прокомментировал, цитирую, «Я мастер спорта по беговым лыжам. В Новосибирске у нас это было по определению. Должны были каждый урок физкультуры сдавать ГТО. На этом спорт закончился. Кому он нужен? Вообще не мое». При этом звезде важно поддерживать себя в хорошей физической форме. Поклонники отреагировали на новость так. А как тогда оставаться стройным и без спорта? Да, странно. Иногда физическая активность просто необходима. Да он просто обленился. Он лучше обратиться за помощью к специалистам, чем сам будет работать над своим телом. Отмечу, что Шуре 51 год. Я думаю, что он сам знает, как ему лучше. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Иностранные сим-карты больше не дают возможности россиянам заходить на заблокированные ресурсы. Прежде такие симки работали через зарубежные серверы операторов, но теперь применяется общий режим фильтрации, действующий в России, пишет «Известия». По оценкам экспертов, на руках у россиян сейчас почти 2 миллиона иностранных сим-карт. Каждая четвертая постоянно используется для доступа в интернет, остальные — для получения уведомлений от зарубежных банков. Авиакомпании корректируют график отправления самолетов из Екатеринбурга. К этому часу задерживается вылет из Кольцова 12 самолетов. Вечерние рейсы в Самару, Владивосток и Нагоман перенесли на 2 часа ночи. Полностью перекрыта трасса Екатеринбург-Тюмень, которая после реконструкции станет частью магистрали М-12. Для водителей организовали объезд. Маршрут проходит через съезд Тюменского тракта на 140-м километре, далее через Ирбит с возвращением на федеральную трассу на 205-м километре. Напомню, на 196-м километре Тюменского тракта в районе Талицы размыло асфальт. Он провалился по всей ширине дороги. Сильные дожди, грозы и шквалистый ветер привели к массовым отключениям электроэнергии в Свердловской области. По данным МЧС, на утро субботы без электроснабжения оставались 25 населенных пунктов. Как сообщили в компании «Россети Урал», основными причинами отключений стали обрывы линий электропередачи из-за падений деревьев, а также прямых ударов молний, которые повредили оборудование. Для восстановления электроснабжения усилена группировка, привлечены специалисты из Пермского края. Энергетики отмечают, что восстановительные работы осложняют размытые дороги и подъем уровня воды в реках. Из-за этого бригадам требуется больше времени, чтобы добраться до поврежденных объектов. В ближайшие 3 дня обстановка в Свердловской области будет оставаться сложной. Прогнозируются дожди, ливни, грозы с крупным градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду, а в ночные и утренние часы – туманы. Температурный фон при этом будет умеренно теплым. В ночные часы ожидается около плюс 19 градусов, в дневные – до плюс 28, с постепенным понижением – до плюс 19-24. Обладатель 5 премий Грэмми, канадский рэпер Дрейк, поставил $1 миллион на то, что Конор Макгрегор победит Макса Холлоуэя на предстоящем турнире UFC. Бой состоится в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе. Для ирландца это будет первый поединок за 5 лет. Рэпер Дрейк, регулярно делающий крупные ставки на спортивные соревнования, известен своим проклятием. Спортсмены и команды, которых он поддерживает или на которые делает ставки, часто после этого проигрывают. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант» Екатеринбург. ЖК «Сибирская калина». На завтра, в воскресенье, 12 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 19, завтра днем 21-25 тепла. Также завтра в Первоуральске, Прибском, Тринское, Звести, переменная без осадков до плюс 27.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем.
1: Джем.
0: Джем FM. Барбара Стрейсанд.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Айза объяснила, почему счастлива в браке. Блогерша Айза Лилуна Ай объяснила, почему чувствует себя счастливой в браке со Степаном Кузьменко. Она перечислила поклонникам признаки здоровых отношений. Айза прокомментировала: «Я чувствую себя любимой не только на словах. Мне не нужно угадывать его настроение. Я не боюсь его. Не живу в тревоге, что меня могут заменить. Не проверяю его телефон. Мы решаем проблемы, а не воюем друг с другом. Он уважает мои границы. Рядом с ним я стала счастливее, а не удобнее. Дом рядом с ним – это место, где можно отдохнуть». По словам Айзы, в этих отношениях она, наконец, чувствует себя в безопасности. Степан не обесценивает ее чувства, не заставляет ревновать и не требует доказывать свою ценность. Классно, когда девушка расцветает как цветочек в отношениях. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, воскресенье, 12 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 19, завтра днем 21-25 выше нуля. Также завтра в Риже и Ревде переменная без осадков до плюс 27, в Краснотуринске переменная возможен дождь с грозой до плюс 21.

0: Рядом FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Татьяна Буланова призналась, что они с мужем живут в разных городах. Певица рассказала о семейной жизни с мужем Валерием Рудневым. В беседе с журналистами она уточнила, что живет в Петербурге, супруг в Москве. Видятся они раз в неделю, но это их устраивает. Она прокомментировала: «Он не забывает, как я выгляжу. Я понимаю, что этот человек за меня. У меня, к сожалению, не было из предыдущих двух мужей ни одного такого, который бы действительно за меня вступился». По ее словам, это первый мужчина, с которым она чувствует себя в безопасности. С бывшими мужьями она почти не общается, только по работе, без нарушения личных границ. Напомню, что Буланова и Рудни вместе уже несколько лет. В июне этого года они отметили кожаную свадьбу. Но наконец-то наша Танечка счастлива. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: прижался крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Джем FM.
2: Твое хорошее настроение.

0: тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, воскресенье, 12 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 19, завтра днем 21-25 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Тринской, Асбесте переменная без осадков до плюс 27.

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: И снова музыка.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Младшая сестра Тимати отметила день рождения на яхте. Младшей сводной сестре рэпера исполнилось 23 года. Для того, чтобы отметить событие, Анна Юнусова улетела в Сент-Тропе. Именно там, на белоснежной яхте, она собрала всех своих близких друзей. Сама Анна прокомментировала новый год жизни так. «Дабы не докучать поучениями и выводами, которые непременно поменяются в будущем, поблагодарю жизнь за еще один год роста, любви и радости, за душевные разговоры, за уроки, за моменты тишины и за ясность, которая облегчает даже самые важные решения. Спасибо всем, кто рядышком». Анна родилась во втором браке отца Тимати Эльдара Юнусова. Детство она провела в Женеве, где работал отец, а подростковые годы в Москве. Училась в Московской экономической школе. Девушка владеет сразу несколькими языками – английским, французским, итальянским и корейским. Известно, что она поддерживает хорошие отношения с братом. Поздравляем с прошедшим днем рождения! Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, воскресенье, 12 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 19, завтра днем 21-25 выше нуля.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: что меняться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Джем.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Vibes Jam FM.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь.

0: На Jam FM.
1: Настроение.
0: На Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.